Boa, boa.

Thank you.

0: Царе небесное, утешителя души истины, живи здесь и все исполняется, кровище многих по жизни подателю, приди и все ресивны, и очистенные всякие скверные, спаси блажу душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, проси беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Отче наша же, и на небесе, да святится имя Твое, да приди, царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земле хлеб, наш насущный даже в днесь. И остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должником нашим, не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Царствие, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.

Сына и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мнемоление моему, внуши молитву мою, его сна крестивый. От лица Твоего судьба моя, языки только мне, да видят о правоты. И спасилось и сердце мое, посетилось и ночью, и спасил меня сие, не обретися во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за славесалость Твоих Твоей кассах, то не потяжесть таки. Соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. А с возвах Его услышал меня сие, Боже, преклонил ухо Твое мне. И услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, бывающая, на тебя противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенница ока в крови крыла Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых остравших мя, разимый душу мою, державший дух, все затворивший уста и выглашу гордыню, изгоняющий меня на небо души мя, очи свои возложивши, уклонись на землю, обуяшь мя, колеб готов на лоха, и коскими набитая в тайных, воскресни, Господи, предварья и запни, избави душу мою от нечестивого оружия Твои, от враги Твои я, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрева их, насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, аз же правды и явлюсь лицу Твоему, насыщусь мне, когда явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлюбил душу мою, Боже мой, на тело побах, да не поступи, да не постужайся вовек, нежели посмеют мысли выразимые, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся без закона, еще отщепки Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи имя, наставим меня на истину Твоей научи мне, когда если Бог спас меня, тебе терпи их весь день, помяни чадрота Твоя, Господи, милости Твоя, их от века суть, грех юности моя, не видит ни моего, не помяни, и по милости Твоей помяни, ради благости Твоей, Господи, благо правый спутник, ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткие пути, наставим все пути, Господи, милости истину, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, но боясь, то есть человек, боясь, Господа, законоположить ему на пути Его же изволи, душа Его благотворится и семья Его доследит землю, держава, Господи, боящихся Его и завет Его и вид им. Отче мой, вынуха, Господи, который исторгнет от сети носи мои, призванными и помилами, кандидатами их кисмас, скорби сердце моего множество, то, что их изводи меня, вишь смирение мое трудное, оставив все грехи моя, вишь враги мои, ком множество, ненавидением неправильно возненавидишь меня, сохрани душ мою, избави меня, не постарайся его повах на тебя, не злобиви и прави, и прилепляхся мне, как и терпеть тебя, Господи, избави Божия Израиля и всех скорби его, помилами Божия, поверится милости твоим по множеству щедро твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мой имеет беззаконие моего, от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мной действуй, но тебе единого согрешив лукаво и пред тобой сотвори, я когда правдишься во славе всех твоих, победишь им всегда среди детей, все бы беззаконие зачатки, если мы грехи хранимы, мать моя, все бы истинно разлюбила себе известные тайны, и премудрость твоя, явил мне си, окропивши мне слов и мальчиши, самыши мне, паче снегу уберюся, слуху моему дать радость, веселее возрадуется, кости смиренные, отвратили церковь от двери, и все беззаконие мое очисти, сердце чисто содержи во мне Божий Дух, право обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Господа, гони от имени от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным, утверди меня, научи беззаконными путем Твоим нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усними отверзши, и уста мои возносят хвалу Твою, и каще бы восхотелось, и жертвы дал бы кубы всесожжение неблаговолейшее, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог к нему не чужит. Облажи, Господи, благоволением Твоим всего, и да содержится стены Иерусалимские я. Тогда благоволишь в жертву правду возношения все сожигаемые. Тогда возложат на алтарь протельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всепетая и всеславная Царица Богородицы, Мать всея твари Содетеля, христианская надежда и заступницы, печальных утешений, надеющихся и отчаявшихся, скорое надеяние, молим Тебя, милостивое, будь нам грешным, и не остави раб своих, и не отлини моления верных, в скорбях и бедах под честным образом Твоим избавления требующих, о Владычице, благая помощница, ризою Твоей честной нас защити, и от всех зол избави, Борящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, да спасет души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, еже во плоти житию Твоему, удивишися ангести и чине,
как и с телом с невидимым сплетением сшилось и преславне, и уязвились демонские полки, потому же Андрей Христос тебе воздаде богатым дарованиями, всего ради Отче моли спастись душам нашим, и ныне пресни во веки веков, аминь. Богородица, ты и тело за истинное, возрастившее на плод живота, тебе молимся, молитесь, владычество со святыми апостолами, помиловайте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Посвящит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти великий наш, владыку, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресни во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. Як на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должник

кресты, сыны родцы свои к нему простирающие. Святый князь Андрей радуется, и с ним российская страна торжествует. Нас бы ради молит Богородица Привечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всяк времени, всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим от сего же, долготерпеливе, многомилостивым, благоблаготробне, и же праведно любе и грешно милое, и же вся завика спасения и обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в частные молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, святители, сау, чисти помышления, исправим мысли и чисти, и избави нас от всякой скорбы, злобы, болезни, и гради нас святым и Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры, и в разум непреступное Твоение, слава и кубок Сыну на силу веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресней во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления, благословоровшую, сущую Богородицу, Тебе величаем. Именем Господня, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородные, Иисусе Христе, и Святые Души, Единое Божество, Единое Силы, помилуй меня грешного, и ими живи со судьбами. Спаси меня, недостойный гроба Твоего века, благословенный сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе, Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою и внуши глаголу уст моих. Я хочу, жди и восташи, на меня крепь, след заскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собой, если бы Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагом моим, истинное Твоей потреби. Волю я пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печали избавил меня и сильно враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми услышим я в скорби печали моей, святок сын гласа вражия, служение грешнича, яко уклонишься на мя беззаконие, во гневе враждовах уми, сердце мое смятись во мне, ибо я смерть, находя на мя страх, и трепет прииди на мя, покрымя тьма, и рек, кто даст мне крылей, как голубине, полищи, почуюсь, и ударикся, бегаю, отворикся в пустыне, человек Бога спасающий меня от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, яко видих беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскуди, оставь его лихва и лесть, яко аж, чтобы враг поносил меня и претерпел бы хуба, я аж, чтобы ненавиденным и велеречивал, укрыл бы кся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ты же куп наслаждался, если со мной брашен, на дому Божия ходих мадиным мышлением, да прииди же смертная нянь, да сни до тва отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу, аз вах, Господь, услыши мя, вечера за утро и полудни повемо, извещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, и кому на земях и со мною, услышит Бог и смирит гесы, и прежде век неизбоим изменения, к нему боящийся Бога, простарею руку сведного воздаяния, смирнейший завет его, разделившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умяк наши словеса их, хоча или и тасы стрелы, возверстаны, Господи, печаль Твою, и той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я в студии не сосредения мужа и крови, и истинни поколовая дней своих, аз же, Господи, уповая на Тебя, живы в помощи выжгу в крови Бога Небесного во дворец, речет Господи, заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, и уповая на Него, я готов избавить от сети ловщи, словеси мятежно, прочма своим осените, под крыле Его надеющийся, оружием обойдите истинные Его, не убоившийся страха ночлага, а стрелы летящие во дне, отвечивает на приходящее, отрящие бесы полуденного, подеты стры на твои тысячи тьма, десную к тебе же не приближится, обаче, чему твоим осмотришь, воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышника положилось и прибежище твое, не приедет к тебе зло, и рано не приближится к телеси твоему, яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьми тебя никогда преткнешая камень ногу твою, на Господи веселись, наступившие, поберешь льва и змеи, яко на мя уповая, избавли и покры, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть в скорби измой его и прославлю его, долготой дней исполни его и время спасения мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всепетая и всеславная Царица Богородица, Мать сия, Тварь Содетеля, христианская надежда и заступница печальных утешений, надеющихся и отчаявшихся скорое надеяние, молим Тебя, милостиво, буди нам грешным, и не остави раб своих, и не отвини моления верных, в скорбях и бедах предчестным образом Твоим избавления требующих, о Владычице, благая помощница, ризою Твоей честной нас защити, и от всех зол избави, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, да спаси души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, где же во плоти житию Твоему, удивившись ангельсти и чине, как и с телом к невидимым сплетениям исшелось и преславне, и уязвились и демонские полки, потонул же Андрей Христос, Тебе воздади богатым дерзданиями, сего ради Отче молись, спасись душам нашим, и ныне пресни во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновение за премногие грехи наши, Ты же Тебе, родчик, и сомоли, Богородица Дева, много бы может смоление матерника, благосердия владыки, не презри грешных мольбы все чистые каминности, если спасти моги, и же и страдать о нас изволивай, сколь да предварят на щедроты Твоей, Господи, как обничаком взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас от чистых грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши. Святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего рады, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, живи си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева днесь предстоит сына и руцы свои к нему простирающие, святый князь Андрей радуется, и с ним российская страна торжествует. Нас по ради молит Богородица Привечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славим и Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробнее, и же праведно любя и грешный милой, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы и молитвы, и справя живот наш к заповедям Твоим, души наши освободители, слава чисти, помышления, справимости очисти, и избави нас от всякой скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступное Твоение славы, и ко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь, Боже и Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославное спасение рода нашего и честным его крестом, рукописание грех наших истерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче прими нас, грешные благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех излобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страх к Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавства и на любови Твоей, уязви души наши, да к Тебе всегда взирающим, где же Тебе светом наставляемым,
Тебе неприступного и пресносущего зрячи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, в изначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом.

Господине нашей Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве,

друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.

Симона, гниди Иисус весь некою, жена же некая имени Марфа, приятвига в дом свой, и сестра ебе нарицаемая Мария, я же и севши при ногу Иисусову, слышавши слово Его. Марфа же молвиша в нозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едиными остави служити, рцы у моей дами поможет. Отвечав же Иисус речей, Марфа, Марфа, печешися и молвиша в нозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Быжи их до глагола шасия, воздвигши некое же на глаз от народа, рече ему, блаженно чрево носившие тя, и сосая же и сисал, он же рече, тем же ума блажен.

собрание входящее ополчишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадам Твоим о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающему омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти, придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти и раны пленения сохрани, лишенная крова и в изгнании сущие в дома беди, алчащие на питание, думающие, страждущие, укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся,

нашего Кирилла, священника патриарха Московского Пресвитерии и Свято-Троицкого Сергия Лавры Священного Архимандрита и господина нашего Пресвященства Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жидава Святым Церковь, в мире целый честный храм и благоденствие, правоправящий,

священника не плодуха, а не духовного, вознесвосит нам божественную благодать, и как святого духа помолимся.

всех кончин живота нашего, безболезненный, непослежный, мирный, и доброго ответа на страшном, что нищий Христове просит.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, за всю свою многовековую историю православная наша отчизна постоянно ощущала на себе заступничество Божьей Матери, особенно в тяжелые годы испытаний. Как царица небес и земли, она утверждала православие в государстве русском. Как исправная воевода, она спасала города от вражеских нашествий. И как ходатайца за род человеческий, она, как родная мать, заботилась об обращении заблудших на путь покаяния и добродетели. Она рада скорбящих, она спешила всегда на помощь страждущим, верующим людям. И сколько раз Богоматерь чудодейственно побеждала врагов России в ответ на слезные мольбы о помощи наших предков. Народ ценил, помнил эти благодеяния, прославлял Пресвятую Богородицу, устраивал в городах и селах ее честь, многочисленные монастыри, храмы, пределы церковные. Люди писали многочисленные ее иконы, с великой верой и благоговением молились пред ними, получали помощь, благодатную помощь и исцеление. В те тяжкие времена испытаний для нашего Отечества слова молитвы «Неимомы иные помощи, неимомы иные надежды, разве тебе, Владычица», были не просто красивым гимном, но воплощением живой веры и сердечного упования на помощь Божьей Матери. Народ, молившийся Царице Небесной пред иконами ее о своем спасении, влагал в эту молитву всю свою душу и поверял Богоматери и страхи, и надежды, и скорби, и радости. И Матерь Господа Вышнего никогда не оставляла наших благочестивых предков. Наши пращуры, они оставили нам так святой пример, чтобы мы, подражая им, молились, прославляли Богородицу, спасались под ее покровом. И вот сегодня мы прославляем Божию Матерь и чтим один из ее древнейших образов, чудотворную икону, именуемую Боголюбская. Это далекий 12 век. В 1155 году князь Андрей Боголюбский, это сын Юрия Долгорукова, он переселялся из своего княжеского удела временного Вышгорода, где он рядом был с отцом, который был на Киевском престоле, он переходил обратно в родную Суздальскую землю. Эти тяжелые были времена, междоусобицы были на Руси, и он взял при этом находившуюся в Вышгородском девичьем монастыре чудотворную икону Богородицы, которая ныне именуется Владимирской. И эта икона была тогда принесена в дар на Русь из Константинополя, то есть древняя византийская икона. Недалеко от Владимира лошади, которые везли киот с иконой, они вдруг остановились и не трогались с места. Их переменили, думая, что они ведут себя так от усталости. Ну и другие лошади стояли как вкопанные. Тогда Андрей, князь, приказал совершить молебен перед святой иконой Богоматери Владимирской. И сам пав на землю, слезами молился перед святой деве и дал обет на этом месте воздвигнуть в ее честь церковь. На следующую ночь, 18 июня, когда князь продолжал свою усердную молитву, он сподобился чудного видения. Богоматерь явилась ему со свитком в руке и повелела образ ее, который он взял из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте этого чудного события и видения устроить храм в честь ее Рождества при храме монашескую обитель. Затем она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, Сына Своего, который явился в это время над землей и благословил ее, и видение закончилось. Благочестивый князь немедленно заложил храм и призвал опытных иконописцев. Он повелел им изобразить Богоматерь в том самом молитвенном виде, как она ему явилась. Во весь рост, со свитком в руке правой и с ликом, обращенным к Спасителю. Этим самым Божья Матерь еще раз наглядно показала, что она всегда ходатайствует и молится за нас, перед Сыном Своим и Господом. Когда строительство церкви было завершено, тогда благоверный князь Андрей перенес в нее новописанный образ и в честь явления Божьей Матери установил 18 июня ежегодное празднование, которое утвердилось в нашей церкви, которое мы сегодня с вами совершаем. Монастырь и город, образовавшийся вокруг него, благоверный князь назвал Боголюбово, потому что это, по его словам, Божья Матерь возлюбила это место. А сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбивым или Боголюбским. Новоявленная икона, написанная по повелению Андрея, князя, была названа Боголюбской по этому месту. И ныне из-за своей древности она хранится
Владимира Суздальского музея, заповедники, а вот на богослужении в пресных ходах используются ее чтимые списки. Этот образ боголюбский прославлен многими чудесами. На протяжении многих веков он, через него приходила помощь русскому народу. Вот, например, такой тяжелый был случай, когда в 1771 году во Владимире и его окрестностях свирепствовала страшная эпидемия чумы. Болезнь была занесена во Владимир из Астрахани во время русско-турецкой войны. Тогда Матерь Божия многим жителям являлась с повелением возносить молебствие перед боголюбской иконой чудотворной, а после молебна совершать крестный ход. Духовенство и народ стали усердно молиться перед образом, и очень скоро, через буквально пару месяцев, уже и забыли про эту эпидемию. Причем из 200 человек, которые заразились, умерло всего 2. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от святой иконы, побуждала верующих людей во многих местах России создавать копии с этого чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли тоже благодать чудотворений, то есть Божья Матерь слышит нас в любой своей иконе. Итак, дорогие братья и сестры, великое утешение для нас, православных верующих, прославлять и воспевать преблагословенную Деву Марию, нашу заступницу усердную, целительницу душевных и телесных болезней, которая в молитвах нас не усыпает пред Богом и является матерью всем христианам. Однако при этом мы должны помнить, кто достоин, а кто недостоин быть ее чадом. Совершенно недостоин не именоваться Сыном Небесной Матери нашей, не обращаться к ней с молитвой тот, кто делается вовсе беспечным в своем спасении, не родит о покаянии, то есть расслабляется в своей жизни. Кто закосневает во грехах все более и более и, наконец, приходит в глубину зла. Может ли честнейший херувим покрывать своим ходатайством того, кто не раскаян в своих грехах, который своим добровольными беззакониями соучаствует в распятии ее Сына, отчего вновь оружие скорбное проходит и ранит ее святую душу. В таком состоянии, конечно, даже самая молитва грешника, если бы он и захотел что-нибудь просить, кроме покаяния, она, как исходящая из нечистого сердца, нераскаянного, она бывает лишь грех. Потому что первое наше дело – осознать то, что мы без Бога ничтожны, то, что мы должны все выпрашивать молитвой и стараться жить по Божьему. Итак, кто же достоин просить, принимать благоволение Божьей Матери? А тот, кто христианин не по имени, а по жизни, по делам своим, кто, веруя в Господа Иисуса Христа, старается соблюдать Его заповеди, то есть жить по совести. Тот, кто после падения греховного, даже если такое случится, он не остается ни раскаянности и не коснеет во грехе, но ищет оправдания во Христе покаяния, исповедания своих грехов и старается очищать свою совесть и омывать скверны души слезами сокрушения сердечного. И посему-то Святая Церковь и научает нас прежде и более всего умолять Небесную Матерь нашу о том, чтобы она просветила сердечные очи наши к покаянию и удалению от греха. Так взыщем же от нее этого дара, каждому необходимого. А все прочее, оно постепенно, по мере нашего труда покаянного, приложится на нас.

веруя, пусть есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причастить все пречистых Твоих тайн, во оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Тебя мне по Иуда, на яко разбойник исповедуй Тебя, помилуй меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет не причащение пречистых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела, аминь. Чаша подходит только те, кто готовился, был на исповеди, получил разрешение после полуночи, ничего не ел, не

святым Твоих, сподобилось и благодарю Тебя, кто меня недостойного. Причаститесь и причисты Твоих и небесных даров, сподобил Еси. Но владыка человека любви нас родил, мир и живость Писей, даровала нам страшное сие, животворящее таинство. Во благодеяние священия души телес наших, дашь быть всем мне во исцеление душу же и тела, во изгнании всякого просвещения просвещения учи сердце моего, в мир душевных моих сил, веру непостоянно в любовь нелицемерно, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу на Тебе нашему, владыцу и благодетелю, и так всего жития и света надежды, где же в это вечного, Христа насущно достигну покоя, где же праздный, чугосный, непрестанный, не бесконечные склады, зрящие Твоего лица, да просто неизреченные, Ты бы есть истинное желание, неизреченные веселье, любящих тебя, Христе Божий наш, и Тя поесть, Тварь, во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь Веков и Садитель всех, благодарю Тебя всех, я же месси подал благих, и об причащении причистых кровотворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не хвалу Твои дарами и чистую совестью. Дашь до последнего моего издыхания, достойный причащать со святынь Твоих, восставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и хлеб животный, источник святыни, подать от благих Тебе славу, ссылаю, с Отцом и Святым Духом, ныне близко, во веки веков. Аминь. Да, выпиши мне плоть твоей воли, огни своя поля.

Thank you, Paul. What's that, you see me, 2000?

Ramon Bosco.

Тебе, Боже наш, слава Тебе, Сыра Небеса, Тебе, Душа, истинная же везде, и вся исполняй, закрывающий лагерь жизни подателю, приди и селись мны, идите для нас, всякий сын, спаси, Боже, души наши, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Отче наш, иже на небесех, святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но

духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и приводим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и приводим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, волни моления моему, души молитву не устах и листиву. Молится ты, Господи, выдави ночи, выдавите до кровоты. Искусил здесь сердце мое, посетилось и ночью. Искусил мне и сиение, принеси мне неправду. Я бы не сгодился, взятился за злости нас, а не хоть и жестоки. Совершенствовать, да не подвижется с тобой моя. Аз возгад, я бы услышал, миси Боже, преклони ухо ты мне и услышал бы голову моя. Возьми, Господи, ты спасаю повающий на тебя, от противящей десяти твоей. Сохрани меня, Господи, казенницу ока, кровью пилу ты покрыши мя, в лица нестивых остраших мя, разимой душу держишь затвориша, пустая глаголыша гордыню, изгоняющими на небо душами, очи услышал понеси на землю, обяшами полив готов холов, якоскими добедай в тайных, воскресни, Господи, пред Мария, и запни им, избави душа мою нечестивого оружия, от ракуки твоя. Господь, Бог, Бог, разделяй, разделяй животей, если сводишься через насадившийся сынов, и оставишь останки младенца своим, а же правду явились ли суд твоему, на защиту и демите славе твоей. К тебе, Господи, возведу душу мою, Боже мой, на тебя уповал, да не позажусь ове, не же это возьми, посмыкнись в рази мои, и мы все терпящие, и те не постыдятся, да постыдятся беззаконующие и вообще. Ходи, да Господи, скажи мне, сидя твоим научими, настави меня на истину твою и научими. Я грязь Бог спас мой тебе терпеть весь день. Поменьше тот, Господи, милости твой, я к отвега суть. Грех хинусти мои я и неведение моего не помяни. Помилуйся, помяни меня ради благости твоей, я, Господи. Благо, прав Господь, и грязь законно положил согрешающим на пути. Настает кроткий на суд, научит кроткий будем своим. Все пути Господи, милости, если заставящим за Его и сведение Его. Ради имени Господи, если бы на ног мог бы есть, то еще бы этот закон был ответ ему на пути Его же с воли. Душа и голову благих подарится семьи, но исцелят землю. Держал Господи, боящийся Его из этой невиды. Отчим и вену Господа, и то дети ноги мои. Крестный век и милый век, один народ и нищими сам. Сколько из сердца моего умножившися, от мужных избеди имя. Вещь смирение буду ставить все грехи мои. Вещь времени, враги мои, яко умножившися. И не вин неправильный в один да видишь имя, сожжение душу мою и избави, да не возложи все уковав на тебя. Избави привет приближать мне, я хоть и возбиваю Боже за резец скорбе Его, помил Боже были с ними за таком множество существо твоих, очисти беззаконие мое, но и паче момент беззакония моего, и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, же приносит тебе не разрешила, как преды Бог затвори, я когда поделюсь свое светил, вижу за судить детей. Все бы законе зачет есть, все ходи, мать моя, все бы есть, но забил себе за этот просит, явил Мессии, покрепишь мне сон, мочишь, всем больше почесть, я повелюся, слуху моему дайся радости, веселье, вот это запусти смиренные, подлезет трехнуть, вся беззаконие мое очисти, сердце чисто садись, дом не Божий дух, ровную его утробе моей, это жизнь, за твоих духа, твоего Господа, огонь отымет меня, воздашь мне рад спасение твоего, духом благодарить, утверди меня. Научу вы законы, быть тем, что чести ведь обратятся, и избавит крови Божий, Божий, спасение моего, возрастает и пройдет твоей. Господи, снимать ведь пришу и уставать эту плову твою, я каще бы восхотелся, жертва дал бы хуба, все сожжения не благоволишек, жертва Богу дух сокрушен, все загрешены смиренно, Бог не уничижит, уложил благолею все на земле Иерусалимские, тогда благолешь и жертву правды возношения, все сожигаемые, тогда возложат на алтарь путельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Ты, Всеславная Царица, Богородица, Мать Сия, Тварь и Содетеля, христианская надежда и заступница печальных утешений, и надеющихся, и отчаявшихся скорее надеяния. Молимся, милостиво буди нам грешным, и не остави раб своих, и не отрени моления верных, в скорбях и бедах, чистым образом Твоим избавления требующих, о владычице, благая помощница, резвую Твою честную нас защити, и от всех зол избави, молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, да спаси душа наша, яко милосерд, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, я же во плоти житию Твоему, удивившись о листе и чине, как он с телом невидимым,
Целителем ищал еси преславный, язвил еси демонские полки, а дано даже Андрея Христос тебе, воздаде богатыми дарованиями, всего ради очи моли спастися душам нашим, и ныне и присны во веки веков аминь. Богородицела заедись, на вызлатишь на вход живота, все молимся, молись, водочистыми послы, помилуйте души наши. Господи Бог, благословен среди, поспешишь на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посетители, исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, святится имя, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш сущий дай нам сегодня, остави нам долги наши, яко же им оставляй должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

мире всем благочестно и праведно пожив, молитвою, милостынью и благостраданием Богу угодил еси, всего ради и Бог по убиению Твоем прославить Тя нетленьем и чудесы. Его же, святе Андрея, моли, сохрани Тя Отечество Твое и всех людей, благочестно Тебе почитающих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, да немите на реку кланями славим Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведной любви и грешной, милуешься за вы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и нашим частью святых животных заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да получением и соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум непрестанной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, родшую, сущую, Богородицу Тя величаем, именем Господне, Святейшей Владыку, благослови.

Боже, Учитель, Господь, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй грешных и весь судьбами. Спаси меня за награду раба Твоего, яко благословен Еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и забому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судими. Боже, услышав литву жалобу молых уст моих, я хочу жди восторжа, если заскажу душу мою, и не приложишь Бога пред собою. Силу помогать мне, Господь, заступни душой моей, и здравому истинную Твою потреби, и волю Божескую избави себе Ты, Господи, ко благу, яко всякий вечер избавил меси, и на враги мои возре око мое, нуши Божия, в молитву мою, презри моление моего, вольми и услыши меня, Господи, чем мне надо за то забрать осуждение грешнича, я уклонишь на беззаконие огни враждовахами, сердцем здесь и боясь, смерти напади на меня. Сахар требит приденными покрыми тьма, и рейт воспекили голуби не полечу и почию, все удали себе, груды рейся пустыни, чай Бога спасающего мят на душу от бури. Вот тебе, Господи, раздели языки, яко виде беззаконие, прерканье в окраде, не монарща будет и по сынам его, беззаконие тут посреди его и неправда, и не спаде стадный голик и лесть. Я хочу просить по тебе Бога Куба, я еще не вижу вечерку пробуси от него. Ты же вчера равнодушный, воды думай, знаемый мой. Я же Куб, на что должен был Божьим хотелком единомышлением. Да бы не же спирно есть без книг, Фаза живи. Я колокался уже через происхождение. А с Богу, за Господи, слыши меня. Вечер за утро в полоне воздушен, слышит глаз мой. Избавит миром душа, отверяющаяся мне. Я ко мной, бяку со мной. Услышат Бога и смотри, сын прежде век. Я из-за изменения, я ко не боишься Бога. Просто его свой на воздаяние. Восходнейшая из ветра, просилившись от него лица его, улежащий сердца их, и выношая стоя своей подели лица, то с устрелы, глазы Господа печать, да то тебя прибитает, не засмех молот праведнику. Ты же Бог, не жить из них судится, не может из тебя и свои, а же Господи, упавай на тебя, живой помощь вышла, кто был из него водгорится, и чей Господь, заступник мой Иси, прибежащий Бог мой, упавай на него, якуда избавить власть свою суете мятежно, лишь на осенете прохиле его надеющийся. Оружие бы истинный гони бойся разных страха ночного, острел летящий во дни, вот еще не приходящая, сырящий беса полуденного, поезд тьма десной тебе к тебе же не приближится, побоище мы твоим смотришь, и воздаяние грешников пузришь, я когда Господи, упование мое вышника положил все прибежище твое, не приди без твоего конкурсить интересе твоему, я к ангелу связывает судить все у всех путях твоих, только вот ты никогда притнешь шагами ногу твою. Нас подвесим на делись, мы тоже побережи льва и змея, яко на имя упова и избавлю и, покриведи, яко познай имя мое, возвет мы служи есть бесповес моего, проставлю его, долготой не исполни его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всепредая всеславная царица Богородица, Мать всея твари Содетеля, христианской надежды и заступницы, печальных утешений, и надеющихся и отчаявшихся скорби и надеяний, молим тебя, милостиво буди нам грешным, и не остави раб своих, не отрени моления верных, скорбит и беда пред честным образом Твоим избавлением требующих. О, Владычица, благая помощница, призыв Твою честную нас защити и от всех зол избави, молящийся на Твоего Христа Бога нашего, да спасет души наши, яко милосердно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, я же во плоти житию Твоему, удивившийся ангести и чине, как он сделал невидимую плетением жилы эти бесплавни, уязвил еси демонские полки. Отдану душу Андрея Христос, Тебе воздаде богатыми дарованиями. Всего ради Отче, молись, спасите душам нашим, и ныне, и приисно, и во веки веков. Аминь. Яко нима не за незапреданные грехи наши, ты иже Тебе, родшегося, моли, Богородица Дева. Много поможет мне, не Матерь, неко благосердию Владыки, не презрешь, молюсь, и чисто хранилась, если спасти моги, еже станет нас изволивай. Скоро отведочным на чудо Твое, Господи, о ком нищаком делу. Помоги нам, Боже, спаси наш славу ради, миду, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши
Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, на долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева днесь предстоит Сыну, родцы свои к Нему простирающие, святый князь Андрей радуется, и с ними российская страна торжествует. Нас, Божаде, молит Богородица, три вечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: всякий час, а не меси на репоклоним и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, иже праведное любя и грешное милое, иже связывая ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше участие в животных заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, злобы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да по учению мы соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разуме присутствует Твоей славы, яко благословен еси и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тя величаю. Именем Господне, Святейший Владыка, благослови. Господи, Святейшего
1: Владыки нашего, Господи, Святейший
0: Боже
1: наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже, Господи, силы святой и содетелю, ежели без беспокойной милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спасла бы на спасение рода нашего, и если мы грехом крестом рукописание грех наших растерзал, и победил тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас лишь благодарные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобительных сущущих видимых и невидимых врагов, пригласи страху Твоему плоти нашу, и не уклони сердец наших, в словесах или помышлении лукавстве, но любовью Твоей уязви души нашу, да к Тебе всегда взирающим, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение восславим, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Благослови!

приходящего Вань, Господу помолимся. Великом Господине, Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и Господине нашим, Преосвященнейшим Епископе Кирилле, честнем пресвитере всего христидиаконстве, по всем причти людям Господу помолимся. Учащихся Господу помолимся. Охрани свои ножи и властеки воинстве, я Господу помолимся. Отскочай от видеющей и граде, всем и всяком граде в стране, и верою живущих в ней,

со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Святого Славного Апостола и Евангелия.

Мария, яже и сесши при ногу Иисусову, слышавши слово Его. Марфа же, молебяще о мнозе службе, ставши же рече: «Господи, не прежеши ли, яко сестра моя, едину мя остави служити, рцию мои да ми поможет?» Отвечав же Иисус рече ей: «Марфа, Марфа, печешися и молви

на памятный святейших патриарших православных и создателях святые обители сия и всех прежде почивших отцов и братьев.

0: Деду, верным чадом твоим, приветствие русские церкви, воспешествуй в духе братолюбви, и от бед избави, запрети раздирающие во врачении уму, я за тень сердец виду твою, я жалею церкви за благо Бога, и замысли не спровергни, благодати твоей власти придержащие, по всякому благу нас стали мудрости богати, воины все защитники от действия нашего, запретной утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, душевной кровью изгнание сущее в дом веди, алчущие напитай, не трубающие страдающие приди исцели, смятение печали сущим надежду благую утешение подам, всех же воднися убиен, и от раны болезни скачавшимся, прощение грехов дар и блаженную покоиться твои, исполни же в тебя веры, надежды, любви, постави паки во всех странах Святой Руси, мир, единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, якуда единым и усты единым сердцем, мы исповедуем единому Богу, в Троице славу, и быть из наступления победы и спасения уповающих на тебя, и достав высылаем, вот что и сыну Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков.
1: Соглашение Господи
2: Деву. Господи, помилуй.
1: Верно, как мы помолимся, да Господь помилует

Духа на человека, любить Бог наш, прими во святые при небесном истинные свои жертвы, никого не благоухание духовного, вознесвозли на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Вы избавитесь на воцеке.

святые кончины живота нашего, безболезненно, непостыдно, мирно и доброгодно, на страшный судящий Христове Бог, Сын, соединение веры и причастие Святого Духа и спроси.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, за всю свою многовековую и многострадальную историю православная наша отчизна постоянно испытывала на себе заступничество Божьей Матери, особенно в тяжелые годы испытания. Как Царица Небесная, неба и земли, она утверждала государство российское, возбранное воевода. Она спасала города от вражеских нашествий, ходатайствовала за род человеческий. Она, как родная мать, заботилась об обращении заблудших на путь покаяния и добродетели, радость скорбящих. Она спешила на помощь страждущим, сколько раз чудодейственно побеждала врагов России в ответ на слезные мольбы о помощи наших предков, русских людей. И народ ценил и понимал эти благодеяния, прославляя Пресвятую Богородицу, устраивал в городах и селах в честь ее многочисленные храмы, монастыри и церковные пределы. Люди писали ей бесчисленные иконы, с великой верой и благоговением молились пред ними и получали благодатную помощь и исцеление. В те дни живой веры и любви и молились неимомыйные помощи, неимомыйные надежды, разы Тебе, Владычице. Были не простые слова, а жизненные. Народ, молившийся Царице Небесной пред ее иконой о своем спасении, влагал в эту молитву всю свою душу, поверяя ей свои страхи и надежды, скорби и радости. И Мать Господа Вышнего никогда не оставляла чад своих. Наши благочестивые предки оставили нам этот святой пример, чтобы мы подражали им, молились, прославляли Богородицу и спасались под ее покровом. Сегодня мы празднуем и прославляем Божию Матерь и ее икону в честь именуемой Боголюбской. В 1155 году князь Андрей Боголюбский, переселяясь из своего удела Выжгорода в свою родную Суздальскую область, взял находившуюся в Выжгородском и Девичьем монастыре чудотворную икону Богородицы, ныне именуемую Владимирскую, принесенную ему в дар из Константинополя. Недалеко от Владимира лошади, везшие киот с иконой, вдруг остановились и не трогались с места. Их переменили, думая, что они ведут себя так от усталости, но и другие лошади стояли, как вкопанные. Тогда Андрей приказал совершить молебень пред святой иконой Божьей Матери, и сам, пав на землю, со слезами молился Пресвятой Богородице и дал обет на этом самом месте воздвигнуть во имя ее церковь. На следующую ночь, 18 июня, по старому стилю, 1 июня, по новому, когда князь продолжал свою усердную молитву, он сподобился чудного видения. Богоматерь явилась ему со свитком в руке и повелела ее образ оставить во Владимире. А на месте этом чудесном событии и видении устроить храм в честь ее Рождества и при храме обитель. Затем она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, который явился в это время над землей, благословляя ее, и видение кончилось. Благочестивый князь немедленно заложил храм
и призвав опытных иконописцев, повелел им изобразить Богоматерь в том молитвенном виде, как она ему явилась, во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Этим самым Матерь Божия еще раз наглядно показала, что она всегда ходатайствует и молится за нас пред Сыном Своим и Господом. Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ в честь явления Божией Матери и установил 18 июня по новому стилю 1 июня ежегодное празднование, которое утвердилось в русской церкви. Монастырь и город, образовавшийся вокруг этого места, благоверный князь назвал Боголюбовым, потому что, по его словам, Божия Матерь возлюбила это место, а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбовым или Боголюбским. Новоявленная икона была названа Боголюбской, и ныне она принадлежит и находится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Образ Божией Матери Боголюбской прославлен несчисленными чудотворениями на протяжении многих веков, являя благодатную помощь верующим и русскому народу. Когда в 1771 году во Владимире и его окрестностях свирепствовала страшная эпидемия чумы, то Матерь Божия многим жителям явилась и велела совершить молебное пение перед Боголюбской чудотворной иконой с крестным ходом. После этого молебствия и усердной молитвы мор сразу же прекратился. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от святой иконы, побуждали верующих людей во многих местах России создавать копии чимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений. Дорогие братья и сестры, какое счастье для нас, православных верующих, когда так ублажается и воспевается Преблагословенная Дева Мария, наша заступница усердная, целительница болезней душевных и телесных, в молитвах о нас не усыпающая. Будем молиться усердно и призывать Богоматерь во всех наших нуждах, болезнях и скорбях. Она наша заступница в настоящей жизни, она будет предстательница в час смертный, ходатайцы за нас в день судный. Все мы, верующие, поклоняющие имени Иисуса Христа, будем почитать и благоговеть пред именем Девы Марии, Матери Иисусовой нашей. Пусть эти святейшие имена будут запечатлены в сердцах наших. Ими надо начинать и заканчивать все молитвы. Пусть эти имена станут нашими первыми словами сразу же после пробуждения от ночного сна, и с ними будем отходить ко сну, с ними начинать и заканчивать всякое дело. Зато в последний час наш, когда предадим Дух Свой, сподобимся увидеть с одной стороны Христа, а с другой Его Пресвятую Деву Марию, и вкупе с ними прославимся в Царстве Небесном. Аминь.

Особенное осуждение, причтительство, то есть там, во время грехов, будет жить. Если твой тайный лицей не будет причастен, не ворвал твой тайный, не вот за ним, не да, не отвернуться, или как разбойники спойдут тебя, помяни вот вот так, что да не в суд, или осуждение, вот причин, но вы истрели, и не сделали. Чаша может приступать только тот, кто был на исповеди, а то есть у тебя. Причистую тело твоего.

тебе, святой, одарят, и страшный престол, Господь, Бога, Бога,

готовности богоносных Ишевского на нашу Иоанна, как-то не только там, не все святые, помилуй спасет нас, я по благ и человеку.

0: Царствие Твоих и Небесных даров, сподобил Иси, молодых человека любче, нас ради умели же его сочисты, даровал и нам страшное сияющего творящее таинство, а благодеяние освящения души телес наших, даже быть и сим, мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь лицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественное Твое благодати, Твоего Царствия, присвоение, Твоего святыни Твоей теми сохраняем, Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю и так и всего жития и шед, в надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и неже празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящих и волица доброта неизреченную, Ты пойти истинное желание, неизреченное веселье любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя поет вся тварь во веки, аминь. Владык Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю тебя, а всех еже, ми и си, подав благих, очищений причистых, животворящих твоих таинств, молю убо тебя, блажий человек, любче, сохрани меня под кровом твоим, и все не крылу твоей, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь твоих, оставление грехов и в жизнь вечную, ты бы сих хлеб животный, источник святыни, податель благи, и тебе славу высылаем с Отцем и Сыном, и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Навы пищу мне плоть твою, волею овцы, и опаляй недостойное, да не опалишь меня, Садителя мой, Батюшек, пройти во оттуда моя, а вся состава, утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди, с костьми в пупе, чувств просвети, простую пятерицу, всего мест пригвозди страху твоему, присно под присно, блюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти мы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому, входом очищения, яко огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, предначалья же бесплотных, предтечи Твоего, премудрые апостолы, им же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы буду утробни приими. Христе мой, и Сыном Света садила Твоего служителя, Ты бы единиси, и освящение наших блажа душ, и светлость Тебе, и поподобные к Богу и Владыце, славу всего славим на всяк день. Дело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир, живот вечный, и кровь Твоя честна, и восставление грехов, будем же ми благодарение сие, радость, здравие и веселье, страшно же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, одесною славу Твоя, молитвами пречистую Твоя Матерь и всех святых. Святая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, как осподобил имея си недостойного причастника быть и пречистого тела и честной крови, Сына Твоего, хорошая истинный свет, просветим моя умная очи сердце, я же источник бессмертия, родшая, оживотворимя, учрежденного грехом, я же милостивого Бога, любовь, мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленных помышлений моих, и сподобий меня до последнего издыхания неосужденных, примать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, подашь мне слезы покаяния, исповедания, а я же петь и славить тебя во вся дни живота моего, яко благословенно и препрославленно еси во веки, аминь. И не отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь то, очи мои, спасение твое. Я же еси угадал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый пусти и все немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наша же истина на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть. Оставь нам долги наши, и, как же и мы оставляем должником нашим, и иди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: И Христа в своей силе и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Пустых, яко же светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, и серебролюбие мира и сокровища снизка, красоту нам смиренно мудрое показа, твоими словами наказуя, очи, а не златоусти, моли, Слово Христа Бога, спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и твоими устами все учишь, поклоняйтесь в Троице единого Богу, и Ане Златоусти, все блажения, преподобнее достойно хвалим Тебя, неси бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, и презвый грешных молений гласа, но притвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующий присно, Богородица, чтущих Тебя.

do tego.

Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin.

0: видите, здесь просто у нас провода, это можно аккуратнее просто.
1: Ну да, провода можно.
0: Да, это просто аккуратнее, покрасим их.
2: Настроим.

Сейчас можно поехать в Германию, какой-то.

troisième vide.

попробуйте все-таки сделать это на расслежке, вдруг заработает интернет, и мы оплатим корпоративный кредит. Да. Да, смотри, получается, карточка длится 30 секунд его действия. Вот, поэтому, получается, нужно будет, чтобы ты подошел к кассе, и я тебе через Telegram отправил этот QR-код. У нас есть 30 секунд на то, чтобы я тебе его отправил, и сам. Если этот QR-код работает, интернет ловит, ты ее все прекрасно, то я могу тебе это отправить. Не получится тогда за наличие. Получится никак. А если получится, значит мы сразу. Вот, у меня VPN заработает, собственно. VPN у меня работает. Пойдем.

0: центру Господь Иисус Христос, восседающий на престоле, с правой, с левой стороны, кто подходит? Дева Мария, Иоанн Предтеча, архангелы, апостолы, святые, святители, избранные святые. Этот ряд, вот как умозрительно, можно продолжать до бесконечности, что в одном направлении, что в другом. Потому что именно третий ряд является вот этим образом в церкви, которую мы с вами призваны. Мы с каждым из нас ставимся в какое-нибудь слово, если представляете, как это было. Видите, они все как изображены не полностью лицом человека, а они в полоборот, в первую очередь, и глаза обращены к главной цели, к главному стержню, к главной личности нашей жизни. К Богу человеку, кто встретил в таком отборе. Молитва обращения, как обряд называется молитва. И вот мы всегда, каждый из нас, призван оказаться после нашей смерти, каждый из нас придет в жизнь, не то, что мы будем жить, но мы призваны стоять с вами, когда мы с этим будем. Да, конечно, после того, как мы ставим, если разница есть, и каждый это свой.
1: Давайте, хорошо.
0: Мы с вами призваны быть вот в общей форме.
1: Пока неизвестно, да, сколько можно там выжить? Ну все, у меня первая работа.
0: Поэтому
1: либо 26, либо 20.

Они либо 30 зарплаты, либо больше, это вопрос.

Yeah.

почему не получилось уплатить? А, ну все, то есть вопросов нет. Сколько вы забрали? Все, хорошо, я вам сейчас отдам. А долго стояли вы?

dovevo partire. Смотри, я сейчас в Москве, я буду прямо завтра. Нет, прямо в Москве. Пока свое расписание, я не знаю, я буду делать знать сегодня. Вообще прибор находится на востоке, в Москве. Смотрите, показать, что сейчас. Ну, если хотите, если... Да, рэкер.

Давайте, есть.

Thank you.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, утешитель души истинной, и жизнь здесь есть, и исполняй сокровища многих, и жизни подателя, приди, селестивные, чисти на всех весь верный, спаси Боже души наши. Святые Боже, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый посети и стали немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные, во веки веков. Аминь. Отче наши же, и Сыны небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь на днесь. И останем долги наши, кажи мы, и останем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от

где же положив птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженне живущие во дому Твоем веки во Богу восхвалятся, блажен муж и мужья заступление его у Тебе, восхождение сердце свое положи, войду в плачевное место и же положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу и лица Бога сегодня, Господи, Боже, сил, услыша молитву мою души Божией Аковы, защитничи наш, вежд Божий, презренность лица Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч, изволя приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями вселения грешничих, яко милости истинно любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобе, Господи, Боже, сил, блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась, Господи, землю Твою возвратилась и плена Аков, осталась беззаконие людей Твоих, покрылась вся грехи, укротилась весь гнев Твой, возвратилась и свет гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость от нас, и дава веки прогневающиеся на ныне, или простреши гнев Твой трудов рот. Боже, Ты обращаешься, живишины, люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речит мне Господь Бог, и кричит мира на люди свои, на преподобные свои, обращающие сердца к Нему. Обаче в лес боящийся Его спасения Его, вселите славу земли нашу. Милость, истина, святость, вся правда мира, благозастности, истина земли воссея, правда среди всех и ничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним приведет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слышим, яко нищий Бог есть мас. Сохрани душу мою, ко преподобию, если мы спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ко Тебе воззову весь день, и возвесели душу раба Твоего, ко Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, Бог, благ и кроток, и благ и милости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву мою, вон мне гласу моления моего. В день скорби моя воззвал Тебе, яко услышал мне истину. Не исподобен Тебе, обозри, Господи, не исподелом Твоим. Все языки реки сохранятся, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Яко велеси Ты и творя чудеса Твои, если Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боящееся имени Твоего. Исповеси Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велела на мне, избавилась и душу от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница восставша на мя, если он держал и раскаша душу, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже,

Пресеславная Царица Богородица, Мать всех мне, Тварь и Содеятелем, христианская надежда, заступница печальных утешений, ненадеющийся и отчаявшийся скорое надеяние, молимся милостиво, буди нам грешным и не оставь раб своих, и не отрени моления верных, скорбих и бедах, и честным образом твоим избавления требующих. Владычице, благая помощница, резвую твою честную нас защити от всех зол избави. Молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, да спасет души наши, как и милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Дева Днис престоит Сына, руцы свои к Нему простирающие. Святый князь Андрей радуется и с Ним. Российская страна торжествует нас в роде, молит Богородицу Предвечного Бога. И ныне и присне во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождения Девы, распятие претерпев благие, испроверги смертью, смерти воскресения, века Бог не презреже, создалась рукою Твою, или человека любви Твоей милости. Примирующуюся Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца, и в Твоего ради не разорись завета Твоего, не оставя молитвы. Милости Твои от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебя, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святого Твоего. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые

душу мне ты грагу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь на дне, все остальные долги наши, кажи, мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В мире всем благочестно и праведно пожить, молитвою, милостынью и благострадание Богу угодил и все сего ради, и Бог по обвинению Твоим прославите, нетленьем и чудесцы Его же, святе Андрея моли, сохраните Отечество Твое и всех людей благочестно Тебе почитающих.

0: Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый наш во согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вольным нежавтворящим древевися, благоразумному разбойнику, и живая после сокрылась и в Боже, и смертью в смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных рам Твоих, согрешихом Бою беззаконного ко мне, сим достойно возвести о часа наши, возрети на нас это небесное. За не оставь путь правды Твоей, ходихом воли сердец наших, но молим Твою безмерную благость. Пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святого. Яко исчезушим в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и оставь нам грехи наши, и умерти плотскую наше мудрование, да ветка обложивши человека, много облетемся, и Тебе поживем нашу младенцу благодетелю, и так отнеем последующее повеление вечный покой достигнем. Иди же, есть их веселящееся жилище, ты бы и силы истины, истинный желак, веселен. И радость, любящим Тебя, Христе Боже наше, Тебе славу ссылаем, с обезначаем Твоим Отцем и пресвятым и благим, и ждурящим Твоим Духом, ныне пресне во веки веков. Аминь. Аминь. Приедите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приедите, поклонимся, преподим Христу, Цареве нашему Богу. Приедите, поклонимся, преподим Саму Христу, Цареве Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличилась Иси зимова, исповедание велели, потом влеклась Иси. Одеяйся светом, яко рисует простирай небо и кафужно. Покрывая водами кривы спрены своя, облагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, моря ангелы свои духи и слуги свои пламени огненные, основая земли на тверди, я не преклониться век векам, бездна якориза одеяния, я на град станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, вместо ежа основалась им. Предел положилось, и Божьи приедут ниже, обратятся покрытие землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напоятся звери сильные, ждут анагры в жажду свою, на три птицы небесные прилетают, среди камень дадят глаз, напоя горы кривы спрены своих, от плода отдел крых насытится земля, призывая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лютей, и лем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, и древа стижи, и сына садил. Там, а птица во гнездятся, и родила жилище предводительствует ими. Горы высокие, ленью камень, прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась тьму и высь ночью, ниже продости звери дуба мне. С кем не рыкающий восхитить и изыскать от Бога пищу себе. Все солнце, собравшись в ложе своих ляг, изыди человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличившееся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и используй земля тварь Твоя. Все море великое и пространное, там агадии, жилище слав, животное малость великими, там о корабли приплавят, змеи и божество сдалось и ругайтесь ему, всяк тебе чая дать пищу благовремя. Давши тебе есть, соберут, отвержу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице, возметутся, отумнущий дух их исчезнут, и перцы возвратятся. Послеще духа твоего и созиждутся, обновишь лице земли, и будет слава Господня во веки. Возвеселится Господь в деле своих, презирая на землю, твоя не трястись, прикасаясь к горам и думятся. Воспою Господи, желати моим, пою Богу моему, донде же есть мы. Да усладится ему беседа моя, аж возвеселюсь я Господем, да исчезнет грешница земли беззаконницы, и кажи не выйти, и благослови душа моя Господа. Солнце позна запад свой положилось, и тьму и быть ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу.

Господи, нашему.

0: вечернюю молитву нашу, Господи, вели.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: И полезных душам нашим и мирами у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Прочее время живота нашего в мире, пока я не скончать им, у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: О, дай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшая,

нашим святейшим патриархе Кирилле и о всех во Христе, братья наши. Молимся Богу, храним и стране нашей, властика воинствия, за тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ищи, молимся о блаженных и преснопамятных создателях святой обители сия, и о всех прежде почивших отцев и братьях, сне лежащих повсюду православных. Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьей святые обители сия. Молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих у Тебе великие, богатые, милости.

мы отверзши уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усне мы отверзши уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножи, служающие мне в Бозе, восстают на мя мозе, глаголе души моей, спасением в Бозе Его. Ты же, Господи, Господи, заступник мой, и слава моей, вознося главу мою, глаза нам, ко Господи.

из имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь. Десятиструнным соцвелись песни об ослях, и повозвеселил меся, Господи, творение Твое, и где для руку Твою возрадуюся, яко возвели

и сотворение своих голосов от многих див на высоты морские. Дивен во суде Господь, сведение Твое уверишься зело, дому подобает, дому Твоему подобает святыня Господи, долготу дней. Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не обинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся. Провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смирившие, достояние Твоя злобиша. Давицу и сира уморишь, и пришельца убиши и реша. Не узрит Господь, ниже уразумеет Бог и Яков. Разумейте же безумнее в людях, и буй, некогда умудритесь. Насажди ухо, не слышит ли, или создавай око, не смотряет ли. Наказуя языки, не обличит ли, уча человека разуму. Господь весь повыше помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его жаще накажешь, Господи, от закона Твоего научиши его. Укротите его дни лютых, но ниже изрыется грешному яма. Яко отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит. Но ниже правда обратится на суд, и держащиеся все правее сердце. Кто восстанет мину лукавнующей,

Христе возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лица Его во исповедании, и во псалме воскликнем Ему, яко Бог вели, Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, высоты гор того суть, яко того есть море, то сотвори есть уши руце Его создасте, придите, поклонимся, преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог нашим и люди, пажите Его, и овцы в руки Его, не есть аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко прогневание и подни искушение пустыни, он же искусивши мя отцы ваши, искусивши мя, видишь дела моя, 40 лет негодовав рода того и рек, Христос заблуждал.

поклякся в гневе моем, аще мне тут покой мой. Господи, Господи, и песнь новую, Господи, Господи, и вся земля. Господи, Господи, и благословите имя Его, благовестите день от дне спасения Его. Возвестите во языце славу Его, и во всех людях чудеса Его. Яко вели, Господи, хвален делай, страшен есть на всеми Боги. Яко все Бози язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание красота пред Ним, святыни великолепия восвятили Его. Принесите, Господи, в отечестве язык, принесите, Господи, в славу и честь. Принесите, Господи, в славу имени

милость Его, правда и судьба, исправление престола Его, Бога пред ним предвидит и попали добрые строи Его, освятиша молния Его вселенную, видя подвижность земля, горе Яко воскрестаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестишь небеса правда Его, и видишь все люди и славу Его, напостыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся идолик своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселись от Сиона, возрадовавшись в чере иудейские, о суде праздник Твоих, Господи, яко Ты, Господь Вышний, на сей земле, взяло превознесся и

0: веки веков. Аминь. Господи, Господи, ве песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десницу Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение свое, пред языки от преправду свою, помяну милость свою Якову, истину свою дому Израилеву, видишь и все концы земли спасение Бога нашего. Последните Бога и вся земля, воспойте и радуйтесь и пойте. Пойте, Господи, ве гослик, гослик и гласи псалом все, труба кованы, и гласом трубы рожены. Вострубите пред царем Господем, да подвижется море исполнение Его, вселенная, все живущие на ней. Реки восплещут рукою купе, горы возрадуются от лица Господня. Яко глядит, яко идет, судите земли, судите вселенные правды людям право сие. Господь воцарится, да гневаются люди, сидя на керувиме, да подвижется земля. Господь сегодня великий, высокий, с насеми людьми. Исповедится имени Твоему великому, яко страшное и святое есть, и честь царей высот любит. Ты уготовилась и правоты, суд и правду во Якове, ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего, поклонение си подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерике Его, и Самуил, призывающий имя Его, призывах у Господа, Той послушавшая их, столпе облачни и глагола шепни, я украня посвятение Его и, вели, и поведение Его, я же дадею. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милости бывал еси им, им чая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего, и поклонение си в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воздвигните Бога и вся земля, работайте, Господи, веселие, внедите пред Ним радости, увидите, яко Господь, яко Господь Твой есть Бог наш, Твой сотвори нас, а не мы же люди Его, и овцы пажите Его, внедите врата Его в исповедании, во дворе Его пении, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его, милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею, пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прикажда мне злоби и сердце моего, посвяти дому моего, не предлагай пред очима моим, а вещь закона преступную, творящая преступление возненавидях, не прибей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающих и тай искреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем всем не едят, очи мои на верной земле посаждать, и я со мною, хотя бы пути непорочно всеми служаши, не живяши посреди дому моего, творяй гордыню, глаголя неправедно не испругаши пред очима моима, а утре избивал вся грешная земля, еже потребится рада Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу, помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшая,

Тебя, как хлеб едёк, и питьем мы искошим растворёк от лица гнева Твоего и ярости Твоей. Яко вознес низвергом и исцелим, и яко сень уклонившийся озлепосе на Иисус. Ты же, Господи, во век пребывающий, память Твоя в рот и рот, и воскресущий, дрожащий он, и яко время уще дойти его. Яко приди время, яко благоволишь раби Твои камень его, и перси его ущедрят. И убоялся из отца имени Господня, и все сари земсти, и слава Твоя. Яко созреждет Господь Сион, и явится во славе Своей, призви на молитву смиренных, и не уничижи моления им. Да напишется сие в рот, и ныне дюй сиждями, и восхвалят Тя Господь, восхвалят Господа, яко приниче смысоты святые свои я. Господь с небес и на землю призри, услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершленных, возвестите к Сионе имя Господне, хвалой по Иерусалиме. Не даст собратьесь людям в купе, и царем еже работать, и Господи ми, отвещай ему на пути крепости его, умоление дней моих возвести ими, не возведи меня в преполовении дней моих, вроде родов лета Твоя, в началях Ты, Господи, земля.

Только по высоте небесной земле утвердилась Господь, милость свою на боящихся Его. Еле косает вас солнце от запада, удалилось от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его. Яко той познал создание наше, поминуя как версии смы. Человек, яко трава огни, яко свет сильный, так он цветет, яко дух бродит в нем. И не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века до века на боящихся Его. И правда Его на сынек сынов, хранящий завет Его и помнящий заповеди Его, творите я. Господь на небесе у Готова престол свое царствие во всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его.

Благодай, облаки на восхождение свое, ходя на крыловетрение, Твои ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненные, основая землю на тверде, я не преклониться век века, бездна яко реза деяния я, на горах сын от лода, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего бояться. Восходят горы, не сходят поля, место еже основал и сием, предел положили сей Божий, не приедут, ниже обратятся, покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор будут воды, напаяются звери сильные, ждут она, где в жажду свою, но ты птицы небесные прилетают, от среды камени отойдя от глаз, напоя город превоспринив своим. От плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и славная служба человеком изнести хлеб от земли, вино веселит сердце человека, умасти телится елеем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытится древо польска, хитрый Иван снежи и сына садил, там о птице во гнездятся, и родивы жилище предводительствует ими. Горы высокие, елеями камень прибежище зайцем, сотворил я слуму во времена, солнце поздно запад свой, положилась и тьму и пысь ночь, в ней же продавцы зверей дубравни, с кем не рекающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, воссиял солнце и собравши все Божьих своих для вод, изыди человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличившиеся дела твои.

Тебе чаю, да пищу во благо время, давшу Тебе им соберут, отвершу Тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же Тебе лице возметутся, от имеши дух, как исчезнут, и в пирс Твои возвратятся, а после же Духа Твоего и созиждутся, и обновишу лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях Своих, презирай на землю Твою, трястись и прикасайся горам и дымятся, воспою Господи век животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится Ему беседа моя, аще возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешница о земле и беззаконница, яко же не им. Благослови душе моя Господа, слава Отцу и Сыну и Святому

Повелите все чудеса Его, хвалите все Его имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, в защите Господа, и утвердите все, в защите лица Его, вы, но помяните чудеса Его, я же сотворил.

дабы те малым числом умлечь пришельцам в ней, и придушат язык язвека от царствия в людины, и не оставить человека обидеть их и обличать их цари, не прикасайтесь помазанным моим во пророцах моих нелукавнуйте, и призла глад на землю всякого утверждения хлебное сотри, послав пред ними человека в раба прудом гостеоси, смиришего Бога на землю железо пройдет душа его, донде же придет слово его, слово Господне разжи его, послав царя разреши его, князь людей остави его, постави его Господи на ногу своему и князя всему стяжанию своему, наказать и князя его, и по себе и старца его умудрите, и в ниде Израиля, в Египет, Иаков, пришельство во землю Хамову, и возрасти люди свои зелою, крепи, я пашем рабов их, преврати сердце их возникновение.

же посвятишь им мощью, просивши и предуши красили хлеба небесного на сытия, разверся камни, потекуши воды, потекуши в безводных реки, яко помяну слово святое.

광어림세요.

оправдившись, во славе всех Твоих, и победишь в них до суди детей. Себо беззаконие зачат есть, мы в гресе родимя, Мать моя. Себо истину возлюбил и себе известные тайны премудрости Твоей явил миссии. О, пропиши мне стопы мои чищеся, помыши мне паче снегу белюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и все беззаконие мое чисти, сердце чисто с одежды.

прежде суда блудный, убоявся осуждаю, зла его дела бесчисленная стяжа, тем же молюсь и ти, праведный судье, отчаянно гумя спасибо, жесть.

0: священной жизни язык мой подвигни, и слово управи на пение Твое все блажение.
1: Святые апостолы Иуда, моли Бога у нас, великий спасов Евреям апостоля и браздусики, и обновляя благодатью и семя сеял еси, и много плод принесл еси, и

у нас в древнем граде старице рощу сети блаженне Иоанне, яко благодати те заименито нарекошате родителие, от ниже христианскому благочестию навыкло еси, сего ради воистину благодать во избытце излияся на тя святе.

0: души мои, исполните добродетельные деяния и помышления благие Христовы самовидцы.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас от соблазн многих лукавого и от всякие скорби, и от всякие тесноты, и от всякого обстояния.

апостоле Иудо, моли Бога о нас, Иудо, братья твоя, тебя похваляют, брата явышася, и непчуемо явшегося плоти слова привечного, от пресносущного воссиявшего, от нерожденного родителя.

призвали Бога у нас, ревнители иноческих трудов и подвигов по обители бы их, звание монашеского удостоился и сии блажения, в нем же именем Иова наречен, древнему праведнику те заименит и подобен делом явился.

0: паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшая, сами себе друг друга,

Господь смертью снух, но яко пастыри добры, воздвиг мя отче, и страсти моя успи, зле мучаще мя, яко да восстав чисти воспою Твое светоносное торжество, еже владыка вселенная прослави достойно, яко раба вернейша, яко учителя премудра, яко друга и таинника, яко строителя своих преданий, я же добре сохранил еси, помазание нескверное, Иове премудре, присно моли непрестанно у всех нас.

трудно явить, а Владыка Христос, тем же молимся Ти, святе Иове, сподобие.

стражами выше, очисти от всех злодействий меня избавите, и светлые жили.

ли молите Бога у нас, море лютого греха, словие буревает мя, и волнение бесчинных помышлений смиренную душу мою смущают. О кормителю Господи, ученик твоих мольбами,

0: исполнены даров от Бога по данных апостоле, на спасительное пристанище тяхеснословящие наставляй.
1: Святителю очевы моли Бога наш, многими лет и во

0: все апостоли молитве Бога наша на земле воплощая, соделайся, ученики, небеса вещающие Христе славу Твою, всех ради Бога, Господи, души наши помилуй.
1: Святые апостоли, молите Бога у нас, во страстеях всякие нужды, от лютого обстояния, слове, избави рабы Твоя, апостол Твои, благоприятными молитвами.
0: Святые апостоли, Иуда, моли Бога нас, закон оставлю сени, истинный образ светла, проповедуй сей, самую истину стяжав наставника.
1: Святые апостоли, Иуда, моли Бога у нас, слово повеление исполняя, апостоли, языки вся, учений Твоими научая, обтеку иси, исих Христя троическим призыванием.
0: Святителю Отче Иове, моли Бога нас, возвеличилась и Господи

нас, изволением Божиим, первосвятитель Российской Церкви поставлен век, преподобнее отче Иове, тем же и достойное украшение и слава.

Боже, як избранник Твой воистину, Бессвятитель Иов, яко еще ему отроку сущу в обители Твоего успения, я же в старице благочестию навыче, так вот я и в храме Твоего успения, града Москвы, патриаршего сам.

и возопика Господу глаголище, и согрешивте Владыку, очисти мя благоутробни мольбами премудрых апостол Твоих.

0: помоли Бога о нас, посылающий всем человеком светлое и учение Духа исполнено послание, священное явление причудне.
1: Святитель Отче и

есть земля Казанская, Астраханская и Сибирская, имеющая своего изрядного ревнителя благовестия и усердного предстоятеля пред Богом и

есть патриарсия российских, Иове причудне Отче наш, ты исповедник веры православной тверд и непоколебим явился и сим, тем же молим тебя, церковь и страну России.

Господне, яко тоючи и мыша той повели создавшися постоянно в век и в век века, повеление положение и моиня творите Господа, земли змеи вся бездны, огни, град, снег, воду, буря, творящее слово Его, горы и все холми, древа, плодоносные, все кедры, твери, все скоти, гади, птицы, перваты, цари земские, все люди, князи, все судьи земские, юноши, девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесет имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет дорогу людей своих, вести всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, ве песнь нового хваления Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сына весь Его не возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице в тимпании, псалтирии, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобнее во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мечи обоюду острым руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связати царей путы и славные тучными оковы железными, сотворите, внесут написан, слава сия будет всем

Святых отца нашего Николая, епископа Мирлипийских чудотворца, преподобных Ивагоносных, отец наших Сергия, Никона, Игнатразовичских и прочих радностных чудотворцев, святого апостола Иуды, брата Господня, и святителя Иова, патриарха Московского и сия Руси, и же и памятно совершаем, святых праведных Бога Отец, всяких Иоанна и всех святых, помилуйте.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя, внуши, Господи, разуды звание мое, во мне глаз умею, моление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услышу глаз мой, за утро предстану Ти и узришь меня, яко Бог мне, хотя и беззаконие, Ты и сию приселиться к Тебе лукавыми, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавидуешь и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу, мужа крови истиво внушается Господь, а же множество милости Твоя в него, дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, в страсти Твоем, Господи, наставим оправдываю Твою, как мы отправили исправя пред Тобой путь мой, я конец Твоего стеха к истине, сердце их сует на гроб, отверст гортани язык от своим мечаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, я как прягаш тишу Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются, и вселившиеся в них и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведник, и Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище милости нам род и род, прежде Тя же горами выйти и создать из земли усиление. И от века и до века Ты и сине отврати человека в Сво смирении, и реклыся обратиться человек, сынови человечестве, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и женима иди, и стража ночная, уничижение их лето будет, як утро, яко трава мимо иди. Утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет, яко исчезохом гневом Твоим, яростью Твоим спутихомся. Положил веси беззаконие наше пред Тобою, век на просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, помнивши 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множит труд и болезнь, яко прииди кротость нам и накажемся, кто везде. Державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так оскажи мне и окованное сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен будем на рабы Твоя, исполнихамся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахамся и возвеселихамся. Во все дни наши возвеселихамся за дневное смеемое си лето вняже видихам злая, и призри на рабы Твои на дела Твои настави сыны. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, по ее разуму и пути непорочны, когда приедешь и ко мне, прихождях в незлобе сердца моего посреди ума моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не приемни сердце строптиво уклоняющего от меня, лукавого не познах, а клеветающего дай искренне на своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем синее ях, очи мои наверное земли, посаждать я со мною, ходя по пути непорочным сильно служаши, не живяши посреди дома моего, твоей гордыню, боголе неправедное, не исправляши пред очима моим, а во лупе избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие, слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Христова Тебя, сротника, о Иуда, ведущий и мученик от верда, священно восхваляем, прелесть поправша и веру соблюдша, тем же днес всесвятую Твою память празднующий грехов разрешения молитвами Твоими. Приемлем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, православие поборниче, веры Христовой исповедниче, первоиерарше, церкви русские, святителю Отче Иове, за ны Христа Бога моли, веру отеческую утвердите, грехов оставления нам даровати, и подати миру велию и милость, ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тя наречем, о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правды, рай яко прозябла еси цвет нетления, деву яко прибыла еси нетленно чистую матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях сына, всех Бога того моли спастися душам нашим, стопы моя направи, послависи твоему, и да не обладает мне всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохрани заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста моя хваление Твоему, Господи, я когда воспою славу Твое, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоя благодати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Павлу явлюся собеседник апостоля, сим нам проповедь возвестил еси божественная благодати, тайноглагольниче Иуда блаженне, сего ради попиемте, не престай молясь о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробный, и же праведный, любя и грешный, милуй, и же вся зовут ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, исправи живот наш, к заповедям Твоим души наши, освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, злобы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, имени Пресвятого веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшей Владыку, благослови. Аминь.
1: Исти святи истины, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменится на нас святица Твоего, да вне мудрым свет неприступный, исправит стопы наших дел и заповедей Твоих, молитвами пречистая.

Thank you.

Так, ребят, все, мы точно не будем кому-то радио, хотите приехать, вы уедете на этот приезд.

Так, короче, готов здесь.

0: Да, сейчас нам осталось набрать трубку до кабины настроить и радики все. Радики там они как бы не одинаковые. Ручной электрический ничего не отличается.
1: Ок.
0: Если приедет, мы все проверим, что прибор у нас есть. Спасибо, вам чисто. Где? Ну да, да, да. Мы лично все настраиваем.
2: Встреча. Пока, мальчик.
0: Счастливо. Счастливо.
3: Ревмудрость.
0: Это вообще не. Я должен.

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот я в него говорю, вот я слышу.
1: Я в этот же микрофон отхожу с расстояния.

картине, вот, он проработал вместе.

Раз, два, три. Отче наш, Иисус.

Ну такая же ерунда вот.

0: Isso é uma deixa de futebol. Да, алтарь, пределы и вот заднюю часть я сделал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, погромче, потише надо. И сейчас смотрите, наша какая еще история. Вот я как не приеду, алтарный регулятор убран. То есть они убирают
1: его тихо. Они убирают, когда это сам, когда здесь читают благодарственные молитвы. Там, все,
0: так, может быть, им часов потише просто?
1: Нет. Просто когда они причащаются в алтаре, тут читают благодарственные. Они убирают, почему что в алтаре в центре не мешало. Потому что они там причащаются.
0: Но они потом прибавляют, когда происходит чтение? Потому что в конце службы они, по-моему, не прибавляют. И потом им жалуют, что тихо.
1: Нет, они как тихо. Во время службы работают, а вот когда уже закончится служба,
0: когда
1: читают уже молитвы перед причащением, там братья причащаются служащие.
0: Хорошо. А вы можете почитать здесь, я послушаю как-то?
1: Да.
0: А вот начать. Я отсюда вас
1: помилуй меня, Боже.

0: сердца кости смиренные, отврати лице то грех мой и все беззаконие мое очисти, сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух правобный в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычит преди меня, научи беззаконный путем Твоим и честивей, Тебе обратятся, избавь от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуются языком правды Твоей.
1: Ну что там?
2: Вот,
1: да. Да.

0: Встал в точку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, у вас нет, кто болит, кроме центрального, там с одного
1: сильного.
0: А почитайте, пожалуйста, если
1: где-то хочется прибавить.
0: А почитайте, пожалуйста, у меня есть возможность.
2: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого от этих недоумеющихся и уйти молитвы, ко владице греш не приносит, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Теперь давайте так, смотрите, у нас баланс между центральными новыми колонками в алтаре и трансляцией, он другой. То есть здесь в центре громко, а пока тихо. Давайте сделаем так. Мне очень легко уравнять их по громкости, чтобы в центре и по бокам было одинаково. Послушайте, пожалуйста, в центральном пределе. Вам такая громкость устраивает? Я его сейчас уравняю один за другим. Или если вам в центральном, если было нормально вам, я сейчас сделаю так. У меня все идет центральный, а из центрального по

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Ты ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко

0: инвентаря. Ну да, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два, пять, три, четыре, пять, восемь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Давайте я вам...

Ministro.

0: Сейчас ты просто такие по-другому.
1: Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, о, о. Очень громко. И. Сейчас мы просто одинаково сделаем. О.

Rozumiem.

2, 3. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три.

Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. 1, 2, 3. 1, 2, 3.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

не закрывай.